0: 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио, только музыка.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Новый трек на рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
1: «Додо».
0: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Хочу на море!
5: Хочу увидеть горы!
6: Хочу на шашлыки!
0: Проще сказать, хочу «Джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай «Джетур» выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
2: Неофертан. Подробности в автосалоне.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
9: 16 мая «Электрокартинг» празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж.
10: 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
0: Реклама в Казани. 500-54-20.
11: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: От Татарстанского информбюро. Говорит и показывает Казань. Внимание, граждане! На городском совете объявлен приказ «Диалог авто». Весь май выгода на все автомобили «Дэн» и «Черри» до 20%. Всем за новыми авто в «Диалог авто» на Горьковское шоссе, 30, корпус 1. Бронируйте прямо сейчас.
2: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
3: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилями. Мобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
4: Хочется в отпуск. В иную баню.
5: В иную баню?
4: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8 927 457 78 11.
6: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
7: Подробнее на феномен.дгсгдн.ру. Застройщик ООО «Созайтектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
10: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
11: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
12: Дополнительное образование.
13: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы, всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
14: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд
3: Дэнс Радио. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первое танцевальное. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
5: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
6: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
2: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

сотрудник сталелитейного завода может размешивать борщ рукой.

0: Рекорд. Реклама.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ 4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
3: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
4: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
5: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
6: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
7: Платформы, рынок, технологии.
6: Монетизация.
7: Цены, процедуры, практические инсайты.
6: Нейросети на практике.
7: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
6: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
7: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
3: Утром – тренировка в зоне фитнеса, днем – встреча в коворкинге, вечером – кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 55 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует при оплате наличными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗСМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дгсгдн.ру. Застройщик ООО «СЗ-Техдом-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Вас строит, строит районы смело. Вас строит, строит для всех поколений. Вас строит, строит для чемпионов. Вас строит, строит в моем регионе.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

come a leading, come a leading, come a butterfly.

Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.
3: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
4: Это не художественная галерея. Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ОСЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
10: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
11: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
9: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
10: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год. В ленте.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Т2.

Швейцария может 7 раз поместиться на территории Тюменской области, но не хочет.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 8. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 11 градусов. Ветер западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Рекорд. Реклама.
1: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дгсдн.ру. Застройщик ООО «Созайтектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж Луи Дор.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. В стоматологии НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ-2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
11: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: Да,

приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Уже в Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Майские каникулы с АЗС «Таифенко». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
4: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
5: 18+.
6: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
7: 50, 65, 70! Новый рекорд в ювелирных салонах «Яхонт» и старт глобальной распродажи. Присоединяйтесь к гонке за потрясающими украшениями с максимальной скидкой. Успейте первыми. Золото, серебро, бриллианты и скидка до 70% ждут вас.
8: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Арендатор оставляет за собой право изменить условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
9: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
7: Успех.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Яналив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
6: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дгсгдн.ру. Застройщик ООО «СЗ Техдом-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
13: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
14: Врываемся в лето! Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
15: ООО Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
16: С 1 по 11 мая Louis D'Or открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».

0: хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста! Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
1: Мы начинаем!
2: Общий привет, рекордсмены и рекордсменки. Выходные продолжаются на Радио Рекорд вместе с «Хочу и баста» уикенд. Прямо сейчас в Казани 12 на часах. Температура за бортом сейчас плюс 10, и это классно. Ну и, конечно же, казанский марафон уже полноценно у нас проходит в городе. Ну и пройти мимо этого события, конечно же, невозможно. Да как, собственно, и проехать. Ну и надеюсь, что во время дистанции каждый спортсмен включит 101,9 и под лучшую танцевальную музыку и легкое общение пройдет ближайший час. Ну и не только спортсменам, а нам всем-всем-всем расскажу, что в ближайшие 60 минут мы выберем, что посмотрим, а точнее пересмотрим этим вечером, запланируем, куда пойдем потанцевать, ну и, конечно же, проверим твою реакцию в прямом эфире в игрушке «Пятерочка». Оставайся здесь и ничего не пропустишь. Меня зовут Алекс Плюс Уан, мы только набираем обороты и let's go!
1: Рекорд

0: Итак, судя по расписанию марафона, вот прямо сейчас открывается стартовый накопитель для участников 3 километров такой дистанции. Ну а мы же открываем новую страничку часа, где выискиваем новинки или крепкие работы кино и сериалов в постоянной киносериальной рубрике, которая называется
1: «Посмотрим».
0: И в этот раз мы с тобой посмотрим, точнее вспомним, один культовый фильмец про одного бегуна. Ну и называется он, конечно же, «Форрест Гамп». В 1994 году вышел этот фильм для детей старше 18 лет. Сидя на автобусной остановке, Форрест Гамп, не очень умный, но добрый и открытый парень, рассказывает случайным встречным историю своей необыкновенной жизни. С самого малолетства парень страдал от заболевания ног, соседские мальчишки дразнили его, но в один прекрасный день Форрест открыл в себе невероятные способности к бегу. Это сюжет я тебе напомнил. Жанры кино, конечно же, комедия с элементами мелодрамы или наоборот. Ну а что касается оценок, то здесь они самые, что ни на есть, наивысшие. Как я считаю, Кинопоиск дает 8,9. Мне удалось найти один из отзывов на этот фильм, давай я его зачитаю. Этот фильм с первого просмотра мне абсолютно не понравился. Но почему я посмотрела его во второй раз, для меня абсолютная загадка. И после второго просмотра я пришла от этого фильма в восторг. Он стал одним из моих любимых. Какие же имеются достоинства? Можно смотреть много раз и будет интересно. Недостатков не выявлено. Вот что нам пишет автор этого отзыва. Ну а для знатоков этого фильма, ну или просто для любителей киношечек, имеется один вопрос с возможностью забрать 2 билета в кино от нас, от Радио Рекорд. Итак, кто же был лучшим другом Форреста в детстве? Все твои ответы я, как и всегда, принимаю в наш телеграм 8-939-303-101-9, либо в личку паблика ВК Рекорд Казань. Имя автора победителя озвучу буквально через пару треков. Ожидаю твоих сообщений и побежали дальше.
1: Рекорд.

Одна милая лейриз попросила меня повторить еще раз вопрос, который прозвучал совсем недавно. Как же вообще, кто же был лучшим другом Форреста Гампа в детстве? Вот какой вопрос у нас имеется на повестке дня с возможностью выиграть 2 билета в кино. Все твои ответы, как и всегда, принимаю я в наш телеграм 8939 303 101 и 9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань».

0: посмотрим.
1: Посмотрим на твои ответы в Телеграме и в паблике ВК. Рекорд Казань. Ответы на вопрос, кто же был лучшим другом Фореста в детстве. Фореста Гампа, так сказать. Так вот, значит, я посмотрел на ответы. Имеются здесь у нас ответы от нескольких людей. Вот Макс, допустим, говорит «баба», но там две «б» имеется в виду. «Был его лучший друг, я прав, я первый». Их дружба начинается еще в детстве, а во время армейской подготовки они становятся неразлучными товарищами. Ну, а есть, вот знаешь ли, у меня другой источник, я его перепроверял. И вот все как один отвечают, как ответил, собственно говоря, победитель, который сегодня заберет от нас два билета в кино, это Толя 0991. Значит, там правильный ответ — Дженни, это его подруга. Да, и ну, и я, собственно, не имею никакой возможности поспорить с источниками, которые мне все выдавали этот вот правильный ответ. Два билета в кино достаю Анатолию. Толик 0991, я тебе в личку расскажу, как ты сможешь забрать свои подарочки, два билета в кино. Ну а мы же с вами прямо сейчас будем проверять реакцию в прямом эфире. Но для начала хотя бы узнать нужно, кто готов к этому. Пятерочку, цифра 5. Цифра 5. Пятерочку можно отправить также в наш Телеграм 8-939-303-101-9, либо в личку паблика ВК Рекорд Казань, если решишь со мной вот тут поиграть. В прямом эфире я с тобой обязательно свяжусь. Все, цифра 5 в Телеграм, либо в паблик ВК. Ну а мы бежим дальше. Dance Weekend. Record.

0: Record. Реклама.
1: Обновите гардероб на La Moda. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на La Moda. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
8: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
9: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Итак, ну вот для участия в нашей игрушечке мы тут искали людей и нашли. Естественно, у нас здесь имеется один наш хороший, замечательный слушатель. Давайте будем с ним знакомиться в игре, которая называется...
1: Пятерочка.
0: Итак, сегодня у нас на связи Макс. Макс, привет.
2: Привет, привет.
0: Слушка, ну-ка расскажи мне, как у тебя вообще проходят эти выходные, где ты находишься?
2: Ну, пока еду возле Казани один вокзала.
0: Ага.
2: Выходные чуть позже начнутся.
0: А, еще пока на рабочем месте, так скажем, да?
2: Да.
0: Все, я понял. Ну, мы постараемся еще тебе эти, как говорится, выходные, знаешь, умаслить чуть-чуть, да? Сделать их чуть лучше, вот знаешь. А, знаешь, мне вот такой вопрос к тебе. А можешь ли ты себя назвать ленивым человеком?
2: Ну, по выходным еще.
0: Ну, то есть это максимальная ленивость у тебя или как? Как это выделяется? Как проявляется?
2: Небольшая.
0: Небольшая.
2: Ниже еще семья, дети.
0: Вот это я понимаю. Да, я поэтому и спрашиваю тебя. Ну, я не так, ну, не зря я об этом спрашиваю, потому что сегодня на календаре Международный день ничего не делания. Макс, если тебе нужен был какой-то знак ничего не делать, пожалуйста, празднуй на здоровье.
2: У меня есть ЖБ от Марса.
0: Да, но, знаешь, я вот о чем подумал. Раз увидел этот праздник, вот помнишь ли, когда-то в детстве так происходило, что ты такой лежишь, ничего не делаешь, и родители: «А ты что ничего не делаешь? А ну-ка давай быстренько там в магазин сбегай». Вот помнишь такие вот фразы, они кидали тебе?
2: Было.
0: Конечно, было, да, у всех это было.
2: Когда не надо в школу.
0: Да, так вот, переходим уже к заданию. Макс, тебе нужно будет за 30 секунд назвать 5 продуктов, за которыми можно быстренько сбегать в магазин. Только давай сразу договоримся, без напитков. Вообще без напитков,
2: именно,
0: ладно?
2: Именно в магазин.
0: Именно в магазин, да. Ну вот тебе говорят, быстренько сбегай в магазин, зачем? И вот этих вот 5 штучек надо назвать. И если ты готов, то скажи такую прекрасную фразу: «Я готов к рекорду».
2: Я готов к рекорду.
0: Ну все, 30 секунд начинаются для Макса. Побежали.
2: Сахар.
0: Сахар. Хлеб.
2: Макароны.
0: Макароны.
2: Яйцо.
0: Соль,
2: перец.
0: Соль и перец. Ну и все, и хватит. Выключите нам секундомер. Хватит. Все, мы справились. Ладно. Ну, как часто тебя просили сбегать за солем или за перцем?
2: Ну, вот именно, что когда надо было идти, вот что-то такое за мелочи.
0: Слушай, ну...
2: То, что уже купили, и неохота...
0: Да, мелочь какую-нибудь. Абсолютно верно. Слушай, я вот еще себе таких накидал вариантов. Вот за конфеты к чаю, быстренько сбегай, вот у меня вот такое было часто. Или особенно под Новый год, знаешь, когда там делают какой-то салат, а вот нам что-то горошка не хватает, по-моему. За ним всегда была лень ходить. Макс, я тебя поздравляю, ты красавчик, молодец. Выигрываешь сегодня от нас, вот Радио Рекорд, 2 билета в кино, ну и наклеечку с логотипом Радио Рекорд Казань. Это все достается тебе. Давай мы, может быть, кому-нибудь привет передадим.
2: Мы передаем привет своей семье, Казани, всем жителям. Прекрасным солнечным днем.
0: Спасибо всех тебе.
2: С марафоном, кто пробежал, кто пробежит еще.
0: Ой, там только три километра только начинаются. Вот прямо сейчас, по-моему, они стартуют. Вот. Так что да, всем удачи. Да, абсолютно точно. Макс, ну, не клади трубку за эфиром, расскажу тебе, как ты сможешь получить свои подарки. Ну, а мы с вами, другие подруги, продолжаем бежать наш часовой рекордный марафон. Так что остаемся здесь, никуда не уходим. Dance Weekend.

0: дома. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ВОО. Сравни .ру и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца» РУ. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
5: Успел.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
14: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: «Пятерочка» выручает!
14: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-13+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
17: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет... печени сил.
18: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.
2: Record.
19: Dance

0: Это Радио Рекорд, хочу и Баста Уикенд, и вторая половина часа, часового марафона. Да, и здесь же мы, конечно же, заряжаемся классными эмоциями под музыку от Радио Рекорд и танцами. А, кстати говоря, о танцах, прогноз, где ты сегодня можешь оказаться, чтобы немножечко, так сказать, подэнсить, это все в нашей подборке событий, которая называется...
1: Чё куда?
0: Ну, нам заявляют, что автопати Казанского марафона будет завтра, ну а сегодня? Куда же сходить? Рассказываю. Сегодня можно, допустим, сгонять на ужин в барчик, где будет игристое и сет от Чак-Чак Бой, это такой исполнитель из Ижевска, и это будет проходить в винном баре «Милок», начало в 21.00, мероприятие, конечно же, запрещено для детей. И также сегодня пройдет вечеринка «Шашлындос» для тех, кто остался в городе, с шашлыками и с классным лайнапом, где будет играть Чипс Дэдди и многие-многие другие. Это же будет проходить в баре «Базар». Начало можно узнать в социальных сетях бара. Мероприятие запрещено для детей, естественно. И привет, друзья! Мы вернулись. С такого настроения начинается большой тур «Шит», приуроченный к десятилетию группы. Этой весной музыканты собираются пройти весь путь вместе со слушателями от первых треков до сегодняшнего звучания. На концерте будет звучать самое важное, песни, под которые росли, грустили и орали в голос. Концерт этой группы, конечно же, состоится сегодня, а где? В Корстоне, и начало в 20.00, и оно, конечно же, запрещено для детей. Планируй, чё куда пойдешь сегодня танцевать, может быть, петь уже сейчас, и продолжай слушать Рекорд. Ну а мы побежали дальше.
2: Рекорд. Dance

0: Record Dance Radio.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Казани до плюс 10, ночью также до плюс 10 и будет облачно с прояснениями, ну а завтра же днем до плюс 15 и ожидаем малооблачную погоду. Хочу и баста уикенд, и выходные на Радио Рекорд продолжаются.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов Global Service. ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
3: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. Феномен будущего. Жизнь на высоте.
4: Подробнее на феномен.дефис.кдн.ру. Застройщик ООО «Созайтектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.
6: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
10: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
12: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл». Третий этаж. 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Уграйн 120-160-00-56-261.
2: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.
13: Record. Dance

Это Радио Рекорд, хочу и Басту Уикенд, меня зовут Алик Плюс Ван. И вместе со спортсменами на дистанции 3 километра мы тоже подходим к своему финишу. Но есть у меня тут одна порция очень полезной информации, кстати, для тебя. А я вот о чем? А я о том, что нам, жителям Казани, вообще стоит радоваться. Во-первых, нашу столицу Татарстана, да, называют различными, выдают различные абсолютно звания. Ну, допустим, там, третья столица или там гастрономическая столица России, там, и так далее, и так далее. Ну, а еще, я думаю, надо добавить и вот такое, такое звание. Звание «Самый трудолюбивый город». Оказывается, казанцы работают больше всех в России. Значит, опрос показал, что больше всего трудоголиков живут именно вот у нас в Казани. В топе также находятся города, как Екатеринбург, Краснодар, Челябинск и Нижний Новгород. Ну и я, в свою очередь, давай-ка тоже возьму, да и поддержу это звание. Поэтому поработаю и завтра. Да, а мы же с тобой будем проводить майские вместе, вместе с Радио Рекорд Казань. Хочу и баста, уикенд продолжится, и обязательно подключайся в это же самое время. Ну а на сегодня пожелаю тебе нескучного вечера, бурной ночи и только приятных сообщений на телефон. Меня зовут Алекс Плюс Ван, классного тебе дня и до завтра. Dance Weekend.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-4808, 254-4808, 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Хочу на море!
5: Хочу увидеть горы!
6: Хочу на шашлыки!
7: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
8: Не оферта, подробности в автосалоне.
9: Обновите гардероб на La Moda. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на La Moda. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
10: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdvistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ВОО. Сравни.ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
5: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
7: Успел. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил.
14: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.

Radio. Сделать любую женщину счастливой очень легко. Вот только очень дорого.

0: Урал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ 88», в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция. Обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
9: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
11: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайной Гараж.рф 8-800-2002-402. Тайный гараж «Луи Дор».
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Обновите гардероб на LaModa. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на LaModa. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
2: Майские каникулы с АЗС «Тарифенко». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
3: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru.
2: 18+.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Нужна реклама.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
2: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
5: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoto.ru и JQ.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм». Услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно, низкий цены.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: подкаст для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: 16 лет. Рекорд. Реклама.
1: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дгсгдн.ру. Застройщик ООО «Созайтектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочется в отпуск, в иную баню.
4: В иную баню?
3: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
7: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
10: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Украина, 110, 547, 605, 1196.
11: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайный гараж. Гараж.рф 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».
12: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. УО ЕК Промоушен. Город Казань. Ограин 120-160-00-56-261.
13: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем, друзья, большой привет! Это первая танцевальная Россия радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт номер 935. Это главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 мы ослушиваем все самые крутые 33 трека недели, за которые вы голосовали на протяжении всех 7 дней. Сегодня 2 мая. По календарю разгар весны, по факту 46 марта. Если вы ждали знака, чтобы убрать зимние вещи, то вот он. Не торопитесь! Согреваемся исключительно танцами и топовыми новинками. И начинаем с последней строчки. 33 место — это Jonas Blue и Malif, так называется Edge of Desire. Композиция опускается на 3 позиции и готова к вылету из суперчарта.
0: Рекорд суперчарт.

Суперчарт на рекорде продолжается. 32 место. Первая новинка этой недели. Три суперзвезды в одном треке. Дэвид Гетта, Сия, а также Афроджек и новая работа под названием Awake Tonight. Афроджек признался, что работал над этой песней около 8 лет. За это время было создано 40 различных версий, прежде чем все трое, Гетта, Сия и Афроджек, остались довольны финальным звучанием. Далее 31 место. И это Heaven и Кэтлин Арагон с треком I Run. Рекорд Суперчарт.

Суперчарт на рекорде продолжается. 29 место, вторая новинка этой недели. Не просто совместный трек, а официальный ремикс от Стива Энджела на абсолютную классику 2001 года «Where Your Head At» от британского дуэта Basement Jaxx. Релиз стал одним из самых громких событий электронной сцены этой весны. Ну а далее на 28 месте Vintage Culture и Gaps с треком «Lost». Композиция опускается на 6 позиций.

0: новый трек в суперчарте.
1: Глеб Филипченков, G-Pole и Jim Biscuit. Мальорка.

0: Чарта Рекорд продолжается. С вами DJ Фил. Только что в эфире прозвучала еще одна новинка этой недели, уже третья. На 26 месте дебютирует трио в составе Глеба Филипченкова, Джи Пола и Джима Бисквита. И если вы слышите строчки про девочек и красивые мальчики, значит в эфире трек «Майорка». Он, конечно, быстро разошелся на цитаты в социальных сетях, став основой для сотен трендовых видео и рилсов. Часто реклама, после которой продолжим.
1: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Земля, вызывает космос. Прием. Как вы?
5: Прием. У нас стабильно. Цены космос. Вы как?
4: А мы идем на взлет. Взлет выгод. На Чанган и Хавейл в Диалог Авто. До 150 тысяч рублей при сдаче старого автомобиля в автосалон. Подробности в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
6: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии.
7: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
12: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
13: Платформы, рынок, технологии.
12: Монетизация.
13: Цены, процедуры, практические инсайты.
12: Нейросети на практике.
13: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
12: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
13: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
14: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00.
15: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
16: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Суперчарт с диджеем Филом.
1: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил и 935-й выпуск главного танцевального хит-парада страны. 25-я строчка. Впереди манящий и гипнотический эдит от Shipwreck и Void – The Perfect Girl. Shipwreck – это дуэт из Лос-Анджелеса, известный своим уникальным стилем, который они сами называют «высокооктановый хаос». Композиция рванула вверх сразу на 6 позиций.

0: Суперчарт на рекорде продолжается. Только что звучала 21-я позиция. Трек под названием Wild от нашего соотечественника Альберта Брайта. Его и Хардвелл, и Тиесто, и Армин Ван Бюрен поддержал, и многие другие. В общем, крутая работа. И перед тем, как переместиться к двадцатке лучших, давайте послушаем треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Jonas Blue, 33 место. Авико, Дэвида Гетто, Сия и Афроджека, 32-е. Heaven на 31-м. Мауи Пи, 30-е. Свежак от Basement Jacks в ремиксе Стива Энджела, 29-е. Vintage Culture, 28-е. David Guetta и Tones and Die, 27-е. Новая работа от Глеба Филипченкова, Джи Пола и Джим Бисквит, 26-е. Шипрек, 25-е. Медуза на 24-м. Алек и Халид, 23-е. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетто на 22-м. Альберт Брай, 21-е место. Это рекорд Суперчарт топ танцевальных треков недели. И рекорд — это как гравитация. Мы есть везде, и от нас не скрыться. Залетайте к нам в Макс, Телегу, ну и, конечно же, в ВК. Там жизнь кипит по полной программе. Ну а если в эфире стало тесно, на сайте рекорда вас ждут более сотни онлайн-станций. От лютой электроники, хардкора и драм-н-бейса до песен нашего детства. У нас музыки больше, чем серии в Санта-Барбаре, если кто помнит, что это такое. В общем, выбирайте свой вайп и качайте приложение. Будьте с нами. Суперчарт, возвращаемся. 20-я строчка, здесь Дон Диабло и Уиз Калифа. Свежая работа называется Go Home with a Stranger. Дон готовил этот трек целый год, и результат того стоил. Если вы готовы к путешествию в неоностальгию, то прибавьте звук.
1: Рекорд Суперчарт, 20-е место.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Рекорд Суперчарт.
11: 19

нашем хит-параде из 33 лучших треков недели. Мировые звезды Сони Фадера и D.O.D. Совместная работа под названием Think About Us. Вокал Поппи Баскомп. Этот трек уже давно разрывает мировые танцполы. Ну а далее 13 место Алан Уокер и Изабелла Мелькман. Трек называется Broken Strings.

0: подкаст для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
3: Утром – тренировка в зоне фитнеса, днем – встреча в коворкинге, вечером – кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 35 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует для оплаты наличными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
3: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дефис.кдн.ру. Застройщик ООО «Созайте ком 1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечер. Вчера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
4: Обновите гардероб на La Moda. Новым пользователям скидка 10% на первый заказ. Adidas, Puma, Guess, Hugo и другие бренды на La Moda. Заказывайте актуальные образы в приложении с оплатой после примерки. ООО «Купишус», город Москва, УГРН 510-774-600-7628. Подробнее на lamoda.ru. 6+.
5: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
8: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
9: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».
10: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
11: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
12: Реклама в Казани. 554-20.
13: Рекорд Суперчарт.

0: Это первая танцевальная России, суперчарт на рекорде. Только что 11 место. И прежде чем перейти к десятке лучших, давайте вспомним треки, которые находятся на местах с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: Дон Диабло и Уиз Калифа, 20. Филан Фанкерос на 19. Иман Бек, 18 место. На 17-м Боб Синклар.

16-е. Алок и Зиба. Сони Фадеры, D.O.D. 14-е место. Алан Уокер, 13-е. Анима и Джей, 12-е. Робин Шульц, 11-я позиция. Это рекорд суперчарт в эфире. Только что были композиции второй десятки, а прямо сейчас 10 самых горячих треков этой недели. И десятку лидеров открывает канадский дуэт Loud Luxury. Как называется? Love You For Life. Рекорд

0: что, друзья, это Суперчарт на рекорде. Мы подобрались к первому месту максимально близко. Только что позиция номер два — это Ибон, Идра, Hello. И перед тем, как мы узнаем, кто же стал лидером, давайте вспомним всю десятку лучше.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Loud Luxury, Эмили Робертс, десятая. Тиесто на девятом. Клан Карусель, восьмое. Джейден Бойсон и Дэвид Гетто, седьмое место. Оффенбах на шестом.

Remix и Fadeless, 4 место. Trap Mafia House, 3. No blood, diamond life, too tough, fast lane, that's enough, respect, no. Ибон, 2 место. Это были места с 10 по 2 рекорд суперчарте, и настал момент назвать победителя этой недели. Внимание, у нас новый лидер. В 935-м суперчарте на первом месте оказались Earbox с треком Graceland. Они сюда поднялись с 4 строчки и хотят надолго задержаться. В общем, поздравляем новых победителей. Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранных на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Ну и запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу Суперчарт, и не забывайте подписаться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также остаемся с рекордом, ведь в 9 вечера сегодня здесь Клабчарт, в котором диджей Димиксер представит топ клубной электронной музыки. А сразу после рекорд пати с Виолетой. Ну а у нас здесь был 935-й Суперчарт. Меня зовут диджей Фил, береги себя и своих близких. И оставайтесь хорошими людьми. Пока!

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
2: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
1: 18+.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
7: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
8: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа – ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург.
2: 13. Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Дэн

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дгсдн.ру. Застройщик ООО «Сазайтектум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Врываемся в лето. Самокаты «Раш». Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110, 547, 605, 1196.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: 4-часовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Record Party.
2: Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
3: Record. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Хочу на море!
6: Хочу увидеть горы!
7: Хочу на шашлыки!
8: Проще сказать «хочу джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
9: Неофертан. Подробности в автосалоне.
10: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. Подробности на сайте radiorecord.ru.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ОО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-40-9-80-12 плюс с 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: бесплатно в App Store и Google Play. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08. 254-48-08. 6+.
7: Дополнительное образование.
8: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
10: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
11: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
12: 16 мая электрокартинг празднует 5 лет. Скорость, драйв и яркие эмоции для всей семьи. Специально для вас и ваших детей увлекательная развлекательная программа. Начало в 15:00. Вход свободный. Телефон 291-61-00. ТРЦ «Казань Молл», третий этаж.
13: 0+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Огранд 120-160-2056-261.
14: В гостиной с друзьями душевно сидится. На новой постели так сказочно спится. Прекрасно с детьми в новой детской играть. На кухне с семьей вечера коротать. В мебельном базаре ждем. Счастье мы приносим в дом. Камала 37 и Нариманова 44.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
3: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
4: 50, 65, 70! Новый рекорд в ювелирных салонах «Яхонт» и старт глобальной распродажи. Присоединяйтесь к гонке за потрясающими украшениями с максимальной скидкой. Успейте первыми! Золото, серебро, бриллианты и скидка до 70% ждут вас.
5: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Организатор оставляет за собой право изменять условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
7: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Ненужная реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
1: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
2: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 15 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
3: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
4: «Глобал

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
3: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
4: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
8: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500 54 20.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям программирование и дизайн, интернет-маркетинг и кибербезопасность, специалист в области искусственного интеллекта и цифровая юриспруденция, обучение на базе 9 класса или параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, IT-образование. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
3: Хочется в отпуск, в иную баню.
4: В иную баню?
3: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
8: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде. Dab Dab, Spazzo and Zar. How does it feel? Record remake.

0: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: О, шоу Глобу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в «Рекорд Пати». Record.

0: Реклама. Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-3304.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Лугарин, 110-547-605-1196.
3: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-2056-261.
4: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
5: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходимо консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Spotify и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Record. Реклама.
2: От Татарстанского информбюро говорит и показывает Казань. Внимание, граждане! На городском совете объявлен приказ «Диалог авто». Весь май выгода на все автомобили «Дэнет» и «Черри» до 20%. Всем за новыми авто в «Диалог авто» на Горьковское шоссе, 30, корпус 1. Бронируйте прямо сейчас.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
4: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый, настоящий. Выбери свой в салоне звука «Пульт.ру» на Ершова, 28. Скидки и подарки по промокоду «Радио».
5: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
7: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Реклама.
1: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
2: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
1: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-4808. 254-4808. 6+.
2: Дополнительное образование.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
3: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: 30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, я диджей Димиксер, и мы начинаем Рекорд Клаб Чарт. Чарт с самыми крутыми и сочными танцевальными работами, которые мы для вас собрали за эти 7 дней. Начинаем. 30 место, новинка Гумгам, Imagine.
0: Рекорд Клаб Чарт, 30 место.

0: Рекорд. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон.

0: этой пробы всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять. Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

Господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Демиксер, а это значит, что все идет у нас по плану и все у нас хорошо. И по традиции послушаем клубный трек прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике W&W Rave After.

0: 4-часовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Record Party.
2: Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
3: Record. Реклама.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий «Академия ТОП» по направлениям «Программирование и дизайн», «Интернет-маркетинг» и «Кибербезопасность», «Специалист в области искусственного интеллекта» и «Цифровая юриспруденция», «Обучение на базе 9 класса» или «Параллельно школе для учащихся с 8 по 11 класс», «Современная программа», «Преподаватели практики», «Проектный подход», «IT-образование». Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Колледж IT ТОП. Звоните 211-0073. Ищите в сети «Академия ТОП» в Казани.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
9: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Господа, теперь самое интересное. Тройка лидеров. Открывает ее пластинка Маупи, Нек. Далее Дэвид Гетта, Кика и Оливер Якомото. Прея. Именно их мы только что, кстати, с вами и прослушали. А вот первое победное место сегодня врывается и забирает Сид. Loaded Gun. Именно Loaded Gun прибавил практически 10 позиций и разместился на первой строчке. Напоминаю, что с вами был DJ D-Mixer. Это был Рекорд Клаб Чарт. И увидимся мы с вами ровно через неделю. Ну а вам желаю очень классно отдохнуть и провести эти майские праздники. Всем пока!

открываем нашу большую вечеринку. Это все шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Ну что, друзья, рассказывайте, чем занимаетесь этим сегодняшним вечером, что интересного и классного у вас происходит. Все обязательно зачитаем. Ну а пока делаем погромче, ведь это все шоу «Рекорд Пати». Стартуем прямо сейчас. «Рекорд Пати».

Фати, настало время ваших приветов, друзья. Кстати, напомню, вы их можете оставлять при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Рекорд». И вот пишет Марат. Виолет, привет из теплой Перми. Хочу поздравить всех с прошедшим праздником. Мир, труд, май. Пусть у вас все будет хорошо. А также хочу пожелать всем провести хорошо выходные. Сам не захотел ехать на сплав, открывать туристический сезон. А вот тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Мир, труд, май. Виолетта, не забывай. Привет, «Рекорд». Майские трудимся на усадьбе всей семьей. Хочется передать привет своей любимой жене Екатерине Комлевой. Спасибо, что не выпускала кисточку с красной из рук весь день. Красили беседку. Передаю привет своей маме Светлане Комлевой. Она сейчас у нас в гостях. Также передаю привет Амиралиевым, Зауру и Анзору и Максиму Бачурину от Михалыча из Талдома. Прекрасные приветы, друзья. Еще вот Валерий пишет: привет, «Рекорд» и Виолетта. Передаю привет своим друзьям, семье. И поздравляю родную тетю Лару с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего и крепкого здоровья. Будь всегда с самой собой. Мы тебя очень-приочень любим. Всех с майскими праздниками. Веселитесь. Спасибо за бодрый эфир. Вам спасибо, друзья, что вместе с нами. Ну, а я напомню, что вы также обязательно прямо сейчас рассказывайте, чем занимаетесь этим субботним вечером, что классного и хорошего у вас происходит. И передавайте ваши приветы и послания, которые зачитаю уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше. Рекорд.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по суперцене в отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Хочу на море!
5: Хочу увидеть горы.
6: Хочу на шашлыки.
7: Проще сказать, хочу джетур. Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
8: Не оферта. Подробности в автосалоне.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луидор.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
6: Дополнительное образование.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Record Dance Radio.

наша большая вечеринка. Это все шоу «Рекорд Пати» продолжается. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот хочу вам рассказать классную новость о том, что в октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белое». Встречаемся с вами там. Я вот вспоминаю прошлый раз на «Белой». Было, конечно, феерично. Кстати, новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода. В замок царицы Севера. Это все фестиваль «Белое. Снежная королева». Будет называться он так. 3 октября встречаемся с вами в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Первые 2000 билетов по специальной цене для ранних пташек уже распроданы, друзья. Поэтому успейте купить билеты до следующего повышения цены на сайте radiorecord.ru 18+. Мы же здесь в эфире шоу «Рекорд Пати» продолжаем отдыхать и классно танцевать под хиты рекорда. Вы пишите, друзья, в наш чат мобильного приложения «Рекорд» и наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Ваши приветы, послания, зачитаю их уже совсем скоро. Ну а пока делаем еще громче, ведь это все шоу «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.

0: Рекорд. Реклама. Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Утром тренировка в зоне фитнеса, днем встреча в коворкинге, вечером кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
2: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 65 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует при оплате наличными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООСС «СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
3: Знакомьтесь, новый жилой комплекс «Феномен будущего» на Гвардейской. Квартиры с террасами, современные лобби, благоустроенный двор и закрытая территория в центре города. «Феномен будущего». Жизнь на высоте.
2: Подробнее на феномен.дизкзн.ру. Застройщик ООО «Созайтексум-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Земля вызывает космос. Прием. Как вы?
6: Прием. У нас стабильно. Цены космос. Вы как?
5: А мы идем на взлет. Взлет выгод. На Чанган и Хавейл в Диалог Авто. До 150 тысяч рублей при сдаче старого автомобиля в автосалон. Подробности в Диалог Авто на Горьковском шоссе 47, корпус 1.
2: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
2: Дополнительное образование.
9: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
10: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
12: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Продолжается наша вечеринка. Это все шоу «Рекорд Платина». Настало время ваших приветов. Виолет, привет, хорошего эфира. Приехали с Арисона, готовимся играть в компьютер с женой. Алиса раздает на весь дом радио «Рекорд». Передай привет моей жене Анчоусу. Я ее очень люблю, спасибо. Далее от Александра. Привет, «Рекорд» и Виолетта. Передаю привет из Ростова-на-Дону, милые, прекрасные, неповторимые девушки Алисе из Санкт-Петербурга. И еще Анна. Привет, Виолетта, всех с майскими. Передаю привет своему мужу, который сидит напротив за столом и чертит свою работу, проектирует систему отопления. Он у меня инженер. Мы оба фрилансеры, поэтому майские для нас это обычные дни, а не праздничные. Но всем желаю вкусных шашлыков. Обожаем ваше радио. Спасибо, Аня. Всем привет всем, кто делает радио «Рекорд» с праздниками. Желаю крепкого здоровья и побольше крутых жарких песен, новых, клубных и старых из 2014-го, чтоб же шли в эфир, пишет Антон. Хорошо, Антон, договорились. Все будет так, как мы хотим. В любом случае, друзья, это все шоу «Рекорд Пати». Двигаемся дальше.

0: лето.
1: Открываем второй час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, рассказывайте, чем занимаетесь тем субботним вечером, что классного и интересного у вас происходит. И я же зачитаю все ваши приветы и послания уже через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Танцуем дальше.

0: Рекорд Пати. Рекорд. Реклама.
1: Хочу на море!
2: Хочу увидеть горы.
3: Хочу на шашлыки.
4: Проще сказать, хочу джетур. Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
5: Неофертан. Подробности в автосалоне.
6: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани, 554-20.

Рекорд Пати. Продолжаем зачитывать ваши приветы. Пишет Рустам. Привет, Рекорд. Привет всем рабочим человекам. Бегу из Минска домой, слушаю Рекорд, наслаждаюсь жизнью. Спасибо за эфир. Далее Мария пишет. Передаю привет Ильдарчику из Самары. Еще пишет Радмир, всем-всем привет, передаю теплый привет жене, она сейчас ответственно выбирает домашний спорт, инвентарь, штангу и гантели, ну какая умница. Обнимаю крепко, люблю-люблю классных и спортивных майских праздников, вкусной еды и уютных развлечений. И вот еще пишет Олеся, всем приветик из Выборга, хочу передать привет своему мужу Федору и сыночке Женечке. Привет, я их люблю, и большой привет родным и близким из Брянска. Все приветы летят сегодня, самым близким и родным, друзья. Ну, а я к вам с подарочком от Радио Рекорд, с нашим фирменным сувениром. Это значок, приуроченный к 30-летию нашей радиостанции, который мы с вами разыграем через несколько минут. Если именно вы желаете получить его, пишите прямо сейчас слово «Игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд. И давайте с 29-м приславшим это слово сыграем здесь, в эфире Рекорда. Всем желаю удачи!

0: Продолжается наша вечеринка. Это все шоу Рекорд Бати. Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот здесь я уже с призом, с нашим фирменным значком, приуроченным к 30-летию нашей станции Радио Рекорд, и с нашим прекрасным слушателем Александром. Александр, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Саш, ну что, рассказывай, чем занимаешься этим субботним вечером? Что хорошего, интересного у тебя происходит или, может быть, не происходит?
1: К сожалению, не происходит. Все эти дни, майские выходные, я работаю.
0: Видишь, я тоже работаю, но при этом еще иногда успеваю отдыхать. Надеюсь, ты тоже все-таки, хоть чуть-чуть
1: отдыхаю.
0: Замечательно. Так, ну тогда скрасим твои рабочие будни. Надеюсь, что сейчас у тебя получится выиграть. Готов ли ты ответить на мои вопросы, Александр?
1: Готов.
0: Замечательно. Итак, 14 ноября и 4 декабря мы анонсировали какое-то классное событие. Ну, давай даже так, не какое-то, а это супер-дискотека 90-х от Радио Рекорд под названием «Это фантастика». И мой вопрос звучит так. В каком городе не пройдет супер-дискотека 90-х 14 ноября и 4 декабря? Варианта ответа будет у тебя три, но надо выбрать один. Это Санкт-Петербург, Иваново или же Москва? Где не будет супер-дискотеки в этом году?
1: Москва.
0: Саш, ну ты прям уверен, да, что в Москве супер-дискотеки точно не будет?
1: Хорошо, давайте поменяем на Иваново.
0: Давайте поменяем. Это абсолютно верный ответ, потому что в Санкт-Петербурге и в Москве состоится супер-дискотека 90-х под названием «Это фантастика», и это был абсолютно точный ответ. Ну и а теперь вопрос звучит так. 31 октября мы встречаемся на каком-то интересном тоже событии. Три варианта ответа. Кстати, встретимся мы в Москве, там, в ВК-стадиум. Это «Белая снежная королева», «Пиратская станция Рагнарёк» в Москве или же «ВК-фест 2026». Саш, как думаешь? Ну смотри, ВК-фест обычно идет несколько дней и сразу в трех городах, да? Давай подумаем еще. А тут мы говорим про Москву и 31 октября. И тут уже остается только два ответа. Либо «Белая снежная королева», либо «Пиратская станция». И это «Пиратская станция». Все правильно, Саш. Я тебя поздравляю. Ответил верно на мои вопросы. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Буду передавать девушке Анастасии из города Калининград. Очень сильно ее люблю.
0: Вот это прекрасно, Саш, спасибо тебе большое, я тебя еще раз поздравляю, ты выиграл наш фирменный значок, лимитированный, кстати, и он выдерживает до 10 тысяч прикреплений и открреплений, вот такой везунчик у нас сегодня, Саша. Друзья, ну а вы оставайтесь вместе с нами, впереди у нас еще много классных сюрпризов, хорошей музыки и танцевального настроения, ведь это все шоу Рекорд Пати, и мы продолжаем.

0: Record. Реклама.
1: От Татарстанского информбюро говорит и показывает Казань. Внимание, граждане! На городском совете объявлен приказ «Диалог авто». Весь май выгода на все автомобили «Дэн» и «Черри» до 20%. Всем за новыми авто в «Диалог авто» на Горьковское шоссе, 30, корпус 1. Бронируйте прямо сейчас.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

продолжается наша вечеринка шоу Рекорд Пати. И время ваших приветов. И вот есть от Лехи. Всем доброго и позитивного вечера. Передаю привет из Нижнего Новгорода, поселок Сортировочной. Рядом со мной моя любимая жена Ксенечка. Впереди несколько выходных. Это здорово. Всех с майскими праздниками и наступающим Днем Победы. Скоро и день рождения у меня, к тому же. Отдыхаем, Леха. Это вообще прекрасная информация. Давайте еще. Вот есть от Петра. Виолетта, привет. Всем привет. Рад слышать в эфире голос. Спасибо. Хорошего настроения желаю в эти празднично-выходные дни. Ой, замечательно, Петр, и я вам того же желаю. Друзья, напомню, что вы также можете передавать ваши приветы и послания при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд, ведь это все шоу Рекорд Пати, и мы продолжаем.

Открываем третий час нашей вечеринки, шоу «Рекорд Пати». И добро пожаловать в рубрику «Знакомство», друзья. Здесь мы с вами общаемся, знакомимся, находим новых друзей и даже свою вторую половинку при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, рассказывайте о себе, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться, познакомиться. Можно неожиданные факты туда тоже добавить. Прикрепляйте свою фотографию, я зачитаю все ваши анкеты через пару минут. Меня зовут Виолетта Юшкина, это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

рубрика «Знакомство в самом разгаре». И это все шоу «Рекорд Пати». Давайте переходить к вашим анкетам, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Мне 37 лет, ищу свою вторую половинку, город Ростов-на-Дону. Друзья, обязательно подписывайтесь, как вас зовут, и прикрепляйте вашу фотографию, так будет гораздо интересней и понятней. Далее, всем привет из Ростова-на-Дону. Вот еще я, Александр, тоже всех приветствует. А дальше, кто еще с нами?

Можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывать о себе, откуда вы, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться, и не забывайте прикреплять свою фотографию. Я буду зачитывать все ваши анкеты через пару минут, ну а пока почитаю ваши приветы, которые вы успели оставить в нашем мобильном приложении «Рекорд», пишет Захар. Доброй ночи, друзья! Включите бодрый, молодежный трек! Всех с майскими! Захар, сейчас достаточно молодежно, скажи, пожалуйста. А вот пишет Денис, всем доброй ночи! Хочу сегодня, 2 мая, поздравить своего друга Лёху. Лёх, тебя с днем рождения, будь таким же классным другом. Передаю привет вам, моя радиостанция, сообщает Данил. Моей любимой жене Елене передаю еще. Ленка, я тебя очень сильно люблю, и я с тобой навсегда. И это просто восхитительно. Друзья, если вы хотите ей свой привет передать, делайте это прямо сейчас, не стесняйтесь. Зачитаем все самое лучшее и интересное через несколько минут.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

продолжается наша рубрика «Знакомство» в эфире шоу «Рекорд Партия». Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывайте о себе, делитесь, прикрепляйте вашу фотографию и не забывайте в целом рассказывать о ваших фактах, интересных, самых, потому что так становится сразу понятно, с кем мы будем иметь дело. Ну и можно искать там не только свою вторую половинку, может быть, и друзей, и просто интересные знакомства. Сегодня так можно, друзья. Напомню, что для вас также работает наш мобильное приложение «Рекорд», и там вы можете найти более 100 различных станций на абсолютно любой вкус. Это и «Рекорд Дип Хаус», и «Просто Хаус», и «Чилл». В общем, на любое настроение. Сейчас очень актуальная станция на шашлыки, если вы собрались на пикничок, на шашлычок. Включаем эту станцию и отдыхаем просто великолепно. Абсолютно бесплатное наше приложение. Кстати, качайте его. У меня оно скачано уже очень давно, и наслаждаюсь я хорошей музыкой. Делайте и вы это тоже. Ну а наш шоу «Рекорд Пати» продолжается. Делаем погромче прямо сейчас и танцуем дальше. Рекорд Пати.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Бадди.
1: Открываем новый час в эфире «Главный танцевальный». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, отправляйте ваши приветы. Буду зачитывать их уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.

Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати» на связи. Меня зовут Виолетта Юшкина. Всем доброй ночи, друзья. Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Пишет Егор, всем большого позитива, кто сегодня в ночь трудится. Спасибо тебе, Егор. Передайте привет от Кузбасса. Кузбасс работает. Всем добра, мира и жвачки. И еще Василий пишет огромный привет из города Киров. Радио «Рекорд». Желаю вам отличной ночи. И еще доброй ночи, друзья. Включите бодрый молодежный трек. И это Захар. Захар, впереди еще у нас молодежные треки планируются, поэтому оставайтесь вместе с нами, друзья. Дальше еще интересней. Рекорд. Party.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

завершаем шоу «Рекорд Пати». Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу здесь появится Алексей Цветков. Встречайте его обязательно уже через несколько минут. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record party!

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

To the beat.

Рекорд Клаб.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд.
2: Только музыка.